0: En el 92.3 de Puerto Montt, indicamos la hora.
1: Son las 7 de la mañana, 58 minutos.
2: En Puerto Montt, 92.3.
3: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового...